Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Иосия, молодой царь. Я хочу рассказать вам одну правдивую историю, которая описана в Библии. Из этой истории мы можем видеть, как Бог через Слово Свое говорит к людям и может изменить их жизнь. Иосию было всего 6 лет, когда его отец стал царем Иуды. Иуда была часть Израиля. Как это должно было быть захватывающим для Иосия стать царским сыном. Но отец Иосия не был хорошим царем. Он правил народом не так, как это было предусмотрено Богом. Также Манассия, дедушка Иосии, не был хорошим царем. Он совершил нечто очень плохое. Он совратил народ от живого Бога, и народ стал поклоняться истуканам. И поэтому Бог должен был наказать его. Впоследствии Манассия осознал, что он согрешил против Бога. Он попросил у него прощения и старался возвратить народ к единому и правдивому Богу, чтобы они служили ему одному. Поэтому отец Иосия, который был сын Манассии, должен был знать, что настоящий царь должен любить Бога и делать, что было угодно пред очами его. Но, несмотря на это, он продолжал делать неугодное в очах Господних и этим самым увел народ еще дальше от Бога. И мы тоже способны ходить нашими собственными путями. Ты тоже такой? Бываешь ли и ты иногда своевольным, в плохом настроении, только потому что ты не можешь отстоять свое мнение? Это происходит потому, что в твоем сердце находится грех. Грех – это зло в очах Господних. Отец Иосия учил народ поклоняться истуканам. Истуканам, которые были сделаны из дерева и камня. Но через 2 года после того, как он стал царем, его слуги составили заговор против него. Они незаметно прокрались в его дворец и убили его. Теперь не было никого, кто бы мог стать царем Иуды. Его сын должен быть стать его наследником. Но Иосию было всего 8 лет. Конечно же, они не сделают его царем. Или все-таки да? Да, так действительно это и случилось. Иосию воцарили царем над Иудой. Можете ли вы себе это представить? 8 лет стать царем? Конечно, у него имели советники, которые помогали ему в решении вопросов и которые его научали тому, что он как царь должен был знать. Но народ все-таки продолжал грешить против Бога и поклоняться другим богам, и не задумывался о едином, правдивом Боге. Но Бог любил иудейский народ и хотел помочь ему, чтобы он жил хорошо и счастливо. Но народ не хотел его слушать. Бог любит и тебя, и хочет самого хорошего тебе. Но если ты его не слушаешь и не живешь так, как он этого хочет, этим ты грешишь против него. Грех разрушает твою жизнь и должен быть наказан Богом. Что будет делать Иосия? Поступит ли он, как его неугодный отец, и будет плохим царем? Или он решит стать на путь Бога живого и делать угодное ему? Мы не знаем, кто рассказал ему о едином Боге. Но Библия рассказывает нам о том, что он сделал. Он начал, хотя бы еще очень молод, ходить путями Давида, отца своего, и делал угодное в очах Господних, и не уклонялся ни направо, ни налево.
Потому что Иосия любил Бога, его очень возмущало, что творилось в стране, и он начал что-то против этого воспринимать. «Эти истуканы, которым народ поклоняется, — думал Иосия, — должны быть уничтожены». Взяв несколько слуг с собой, он принялся за дело. Они стали разрушать сделанных истуканов и разбивать их на части. После этого он принялся за восстановление храма. Храм был местом поклонения Богу. Дом Божий, между прочим, должен был быть самым прекрасным местом, но о нем никто уже давно не заботился. Иосия назначил работников, которые начали восстанавливать Дом Божий. В то время, когда они работали в храме, они нашли что-то сокровенное. Первосвященник Хилкия нашел это сокровище. Он тут же направился к Шафану, писарю царя, и уже издалека воскликнул: «Посмотри, что я нашел! Это книга завета, которую Бог дал Моисею!» Шафан взял книгу, прочел несколько строк и тут же отправился с ней к царю. «Смотри, что первосвященник Хилкия нашел! Это завет Бога!» После чего Шафан начал читать царю из книги завета. Чем дальше Иосия слушал прочитанное из книги завета, тем беспокойней он становился. Бог начал говорить к нему. Бог дал своему избранному израильскому народу определенные законы, которые они должны были исполнять, и обещал своему народу следующее: если они будут послушны и будут исполнять его закон, то Бог со своей стороны будет помогать и даст им все необходимое для жизни. Но, так говорил Бог в законе своем, если они будут непослушны и будут ходить своими путями и не исполнять его закона, то он должен будет наказывать их. Не было ли это в действительности то, что народ Иуды как раз и делал? Ничего удивительного, что царь Иосия становился все беспокойнее. Народ не исполнял закона Божьего. Он поклонялся другим богам и не жил так, как заповедовал им Бог. И это же самое говорит Бог в Библии про тебя и меня. Мы преступили Божий закон. Я и ты сделали много, что Богу было неугодно, и согрешили против Него. Библия говорит, что нет разницы между нами. Все совратились с пути. Нет делающего добра. Нет ни одного. Каждый раз, когда ты обманываешь или хитришь, кого-то ненавидишь или на кого-то злишься, если ты не послушен или плохие, даже злые мысли овладевают тобой, ты приступаешь к Божий закон. Поэтому Бог должен наказать и тебя. Иосия был до того ошеломлен и напуган, что его народ приступал Божий закон и этим заслуживал гнев и наказание Бога, что даже разодрал свои одежды. В то время это был знак особого огорчения или печали. Иосия взывал и молился Богу, что он должен был теперь делать, как мог Бог народу за это когда-либо простить. Иосия очень много размышлял над тем, что он прочитал в законе Божьем. Он понял, что Бог свят, то есть Он совершенный Бог, и все, что Он делает и говорит, правильно и разумно. Иосия знал, что это будет правильно, если Бог накажет свой народ, потому что они заслужили это наказание. Знаете ли вы, что Бог еще и сегодня тот же самый? Он ничуть не изменился. Он все еще ненавидит грех и должен наказать тех, которые умышленно продолжают грешить и не хотят быть ему послушными. Послушен ли ты Богу? Он хочет, чтобы ты сейчас раскаялся в твоих грехах, и Он готов простить тебе их.
Иосия знал, что Бог сможет только тогда простить народу, если они отвергнут истуканов и будут поклоняться только Ему. Откуда они могли знать, что им надо делать, если они не знали, что требует Бог от них в своем законе? И вообще, захотят ли они быть Богу послушны, если они и услышат Его закон? Иосия послал всем старейшинам Иуды и всему народу в Иерусалиме весть, чтобы все собрались в храме, и он, царь Иосия, будет говорить к народу. Все были до того взволнованы тем, что будет происходить там, что хочет царь сказать им. Это должно было быть что-то очень важное и серьезное. И так, в назначенное время, весь народ собрался у храма. Когда все собрались, царь вышел к народу и стал читать из книги закона Божия. Хотел ли каждый из народа слушать слова закона? Ведь они не слышали ничего доброго. Они слышали о соделанных ими грехах и о Божьем наказании за грех. И сегодня многие люди не любят читать Библию, потому что они не хотят слышать, что они грешники и что Бог наказывает грех. Но Библия нам также рассказывает о том, как могут быть прощены наши грехи. Когда Иисус Христос умер на кресте, то взял этим на себя наказание всех тех, кто уверовал в Него, как своего Спасителя. Если ты в своих грехах раскаешься и признаешь Его как своего личного Спасителя, то Он простит тебе все твои грехи и примирит тебя с Богом. Узнать о прощении грехов – это прекрасно. Но ты можешь еще больше узнать чудесного, если будешь читать Библию. Когда народ слушал царя, они поняли, что согрешили против Бога. Сам Бог говорил через слово свое к народу. Когда Иосия закончил чтение, он подошел к одному столбу в храме и пообещал, что он будет служить Богу от всего сердца и будет исполнять его закон. После чего он обратился к народу поступить его примеру и сделать то же самое. И народ тоже пообещал Богу поклоняться ему и исполнять его заповеди. Но поступят ли они так, как обещали? Иосия решил помочь народу это обещание исполнить. Он уничтожил оставшиеся истуканы и жертвенники, которым народ поклонялся. Он хотел, чтобы Бог был у них на первом месте и чтобы они вели святой образ жизни. Бог хочет и в твоей жизни навести порядок, только тебе следует доверить Ему всю твою жизнь, что означает перестать лгать, не своевольничать и не слиться. Одним словом, перестать делать все то, что Богу не угодно. Признайся пред Ним во всех твоих грехах и попроси Его тебе их простить. Он обещал тебе все простить и очистит тебя от всех твоих грехов. В Библии стоит, если мы наши грехи исповедуем, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Это значит, что Бог не оставит тебя в твоих грехах, но простит и очистит их. Но там было еще что-то другое, что Иосия прочитал. Много лет до того, как он стал царем, народ израильский был в порабощении у египтян. В ночь, когда Бог вывел свой народ из Египта, Бог послал ангела-губителя, чтобы наказать египтян за то, что они очень согрешили против Него. Бог заповедал своему народу, чтобы они обмазали косяки и дверную перекладину кровью непорочного ягненка. Он сказал: «И увижу кровь, и пройду мимо вас». И ангел-губитель пожалел тех людей, у которых на косяках дверей была видна кровь.
Бог заповедал народу своему каждый год праздновать этот праздник, чтобы они не забыли, как Бог сохранил их жизнь, когда они были послушны Ему. Но много лет до того, как Иосия стал царем, они перестали праздновать этот особенный день. Иосия сознавал, что они и в этом преступили Божий закон и согрешили против Него, что они забыли милость Божию и этот праздник больше не праздновали. Иосия выделил и ягнят, и приказал священникам и всем, кто вел служение в храме, заколоть пасхального агнца, как это повелел Бог. Знаете ли вы, что Библия нам говорит, что Иисус Христос есть непорочный Сын Божий, наш пасхальный агнец? Он был заклан за всех тех, кто в Него, как своего Спасителя, уверовали. По причине крови, пролитой Иисусом на кресте, Божие наказание пройдет мимо тебя. Нам не надо сегодня приносить жертвоприношение, так как Иисус Христос есть совершенная и непорочная жертва, которая была один раз и на все времена принесена для всех. Бог доказал, что Он принял эту жертву тем, что Он Его воскресил из мертвых. Иисус есть Спаситель, который жив, и Он есть наш посредник, через которого мы можем быть примирены с Богом. Только если ты отвергнешь грех твоей жизни и поверишь в него, как в твоего личного спасителя, ты можешь быть сохранен от наказания за твой грех. Народ теперь опять вспомнил, как Бог их спас в то время из рук египтян, а кровь ягненка напоминала им теперь о крови, которая спасла их от смертного приговора. Бог помог Иосии сделать в свое время много хорошего. Он был хорошим царем. Библия говорит, что ни до, ни после Иосии не было такого царя, который от всего сердца, от всей души покаялся и жил по закону Моисея. Почему Иосия был совершенно другим, чем его отец и дедушка? Потому что, когда он был еще совсем молод, он вернулся к закону Божию и исполнял его. Вы видите, значит, Слово Божие, Библия, может изменять жизнь, если человек начинает жить по закону Библии. И ваша жизнь может измениться, если вы начнете слушаться Бога. Покайтесь в своих грехах и доверьтесь Богу, как вашему Спасителю. Он тогда через Духа Своего Святого поселится в вашем сердце и будет помогать вам быть послушным Ему. Хотите ли вы, чтобы Он это сделал? Хотите ли вы стать послушным Богом?

Библия, замурованная в стене. Около 120 лет назад, когда еще не был туннеля Святого Готтарда в Швейцарии, все путешественники из Италии в Швейцарию и обратно должны были переходить пешком через перевал Святого Готтарда. Часто путешествовали группами. Так и группа каменщиков из окрестностей Лугана отправилась в центральную Швейцарию, потому что там они могли заработать больше денег. Среди них был Антонио. По дороге он заговорил с пожилой дамой, которая рассказала ему об Иисусе. На прощании дама подарила Антонио Библию в кожаном переплете. Он взял ее с собой, но совсем не читал. Прибыв на место работы в Гларус, Антонио должен был помогать в строительстве большого дома. Во время штукатурки стены он заметил в ней дыру, которую нужно было заделать. Вдруг он вспомнил о Библии, которая лежала в его мешке с одеждой, и сказал своим товарищам: «Ребята, я придумал забавное развлечение. Смотрите, у меня есть Библия. Я вставлю ее в эту дыру». И Библия едва поместилась, и переплет был немного поврежден. «Видите? Теперь замажьте дыру раствором и посмотрим, сможет ли дьявол вытащить Библию обратно». Через несколько недель Антонио перебрался через горы обратно в свою родную деревню. В мае 1861 года в Гларусе в Швейцарии разразился сильный пожар. 490 зданий сгорели дотла. Весь город превратился почти в руины, но его должны были восстановить. И вот мастер-каменщик из Северной Италии по имени Йоганнес получил задание осмотреть еще новый дом, который только частично обрушился. Он постучал молотком по оставшейся стене, и вдруг в одном месте отвалился кусок штукатурки. К своему удивлению, он обнаружил застрявшую в стене книгу. Он вытащил ее. Это была Библия. Как она сюда попала, думал он. Это было очень странно. Йоганнес начал в свободное время усердно читать Библию. Он понимал далеко не все, только часть Евангелий и Псалмы. Из них он научился молиться. Но если человек искренно ищет Бога, то Бог приходит ему на помощь. Вскоре он понял, что он грешник, но также понял, что Бог любит его, и что через веру в Иисуса он может получить прощение грехов. После этого Йоганнес продавал Библии в деревнях. Так он и попал в район, где жил Антонио. На ярмарке Йоганнес поставил лоток с Библиями. Когда Антонио прогуливался мимо, он остановился и сказал: «О, Библии, они мне не нужны. Мне нужно только пойти в Гларус, потому что у меня есть еще одна замурованная в стене. И мне интересно, сможет ли дьявол ее оттуда достать?» Йоганнес серьезно посмотрел на молодого человека. Ему все стало ясно, и он сказал: «Будьте осторожны, молодой человек, насмешки легко даются. Что бы вы сказали, если бы я показал вам эту Библию?» «Вы меня не обманете», — сказал Антонио. «Я сразу ее узнаю, потому что я ее пометил. И я остаюсь на своем. Даже дьявол не вытащит ее из стены». Йоганнес достал Библию и спросил: «Видите метку?» Антонио онемел, увидев поврежденную Библию. «Видите, это сделал не дьявол, а Бог. Он сделал это, чтобы вы могли увидеть, Бог жив». В ярости Антонио крикнул своим товарищам: «Сюда, ребята! Что этот человек делает здесь со своим благочестивым товаром Библии?» За несколько секунд весь стенд Йоганнеса был разгромлен. Йоганнеса избили, после чего виновные быстро скрылись в толпе собравшихся зрителей. С тех пор Антонио стал еще более враждебно настроен против Бога. Однажды, когда он снова слишком много выпил алкоголя на работе, он упал с 17-метровых лесов, получил тяжелые травмы и попал в больницу. Йоганнес узнал об этом.
Он прислал ему букет цветов и даже навестил его в больнице. Хотя любовь, проявленная Йоханнесом, очень впечатлила Антонио, он вел себя неприветливо и даже враждебно. Йоханнес навещал его каждую неделю постепенно, сначала из скуки, а потом из интереса. Антонио начал читать Библию, которую Йоханнес оставил ему. Однажды Антонио прочитал в послании к евреям в 12 главе «Сын мой, не пренебрегай наказание Господне». Это соответствовало его несчастному случаю. Антонио продолжал читать, и Слово Божье, способное разбивать скалы, начало действовать и на него. Он научился осознавать свою вину и признавать ее перед Богом. Антонио стал новым человеком. После выздоровления он не смог вернуться к прежней работе, но нашел более легкую работу, а позже женился на дочери Йоханнеса. Антонио уже давно умер, но Библия, которую он когда-то замуровал в стену, является для его потомков самым ценным наследством.

0: Книгу Нового Завета я люблю читать. Из нее потоком света льется благодать. Как маяк она сияет среди греховной тьмы и путь к небу освещает, чтоб не сбились мы.
1: Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вот уже 7 лекций мы с вами занимаемся изучением второго послания апостола Павла к Тимофею. И сегодня мы с печальным чувством должны приступить к последней, третьей главе этого послания. В этой главе Павел дает Тимофею свои наставления, относящиеся к последним дням церкви на этой земле. И кроме того, мы находим здесь предсмертное свидетельство апостола Павла, которое, по всей видимости, представляет собой последние из записанных слов апостола. Читая это произведение, мы с вами можем ощутить то чувство одиночества, которое сопровождало апостола в последние месяцы его жизни. Мы знаем, что он писал эти строки, находясь в Риме и являясь узником ужасных римских подземелий, где содержали всех тех, кого ожидал суд и последующая смерть. Но кроме этих душевных страданий, апостол претерпевал и естественные, физические страдания от пребывания в этой сырой и холодной темнице. Он страдал от холода и в своем послании просил Тимофея принести ему его одежду. «В свое время мне повезло оказаться в Риме и даже довелось побывать в этих древних подземельях. Честно сказать, мне даже трудно представить себе, как я сам выдержал бы пребывание там, если бы мне пришлось оказаться на месте апостола. А Павел находился там в одиночестве, и часы тянулись для него очень медленно. Вот почему в последних словах этого произведения он просит Тимофея принести ему его книги и в особенности его кожаные свитки. Однако, наряду с этими печальными интонациями, с ощущением одиночества и покинутости, мы также слышим здесь триумфальные ноты победы, когда Павел дает свои последние наставления Тимофею, своему сыну по вере. Более того, читая эти наставления, мы фактически слышим голос самого Бога, обращенный ко всем нам. Сам Бог устами апостола говорит нам то, что хочет донести до каждого из нас. Это его последнее слово для нас с вами. И если мы не готовы принять данные наставления, я сомневаюсь, что он захочет сказать нам что-то еще. Итак, давайте прочтем первый стих, где Павел начинает давать Тимофею свои напутствия. «Итак заклинают тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его». Это очень торжественные наставления, которые апостол произносит перед лицом Бога Отца и Господа Иисуса Христа, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его. Следует сказать несколько слов о такой фразе, как «явление Его и Царствие Его». Оказывается, что явление Иисуса Христа и Его Царства — это отнюдь не одно и то же. Его явление еще называется словом «эпифания», и это событие будет сопровождаться восхищением Церкви. Что же касается слов о Его Царстве, то они относятся к откровению Христа, когда Он возвратится на нашу землю, чтобы основать здесь свое царство. Однажды Господь будет творить свой суд. Он будет судить своих людей, когда заберет их из этого мира. А также Он будет судить тех, кто обратится к Богу во времена великой скорби. И все мы, то есть верующие, рано или поздно предстанем пред Его судом. Жизнь каждого из нас будет подвергнута испытанию, на котором будет решаться, заслуживаем мы Его награды или же нет. И здесь Павел говорит Тимофею: «Ввиду того, что тебе, Тимофей, предстоит предстать перед Ним, и вся твоя жизнь будет вынесена на Божий суд, тебе надлежит сделать следующее». И эти наставления Павла Тимофею являются столь же уместными для нас и для нашего времени.
какими они и были в первом столетии, когда Павел произносил их. Именно это сказал бы нам с вами сегодня сам Бог. Прочтем второй стих. «Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Итак, главной заповедью апостола является заповедь проповедовать и возвещать слово. Этот стих должен стать девизом всей жизни любого христианина. А слова апостола «настой во время и не во время» подразумевают, что мы должны быть готовы проповедовать Божье слово в любое время. Даже если нас разбудят в 2 часа ночи, мы должны быть готовы дать Евангелие погибшему и нуждающемуся в нем человеку. Обратите внимание, что апостол вовсе не говорит, чтобы мы проповедовали о Библии. Когда я учился в семинарии, в моем классе был один студент, который отличался особой остротой ума и который нередко производил на свет достаточно уместные и мудрые комментарии. Как-то он сказал одному из наших профессоров, что мы могли бы закончить эту семинарию, так ни разу и не открыв Священное Писание. «Что же он хотел сказать этим?» — спросите вы. А имел он в виду то, что мы в основном изучали сведения о Библии, и при этом очень мало занимались изучением самой Библии. Но Павел говорит нам проповедовать слово, а не просто говорить о нем. Также мы должны заметить еще одну тонкость. Павел вовсе не говорит проповедовать из слова. Апостол вовсе не призывает нас взять какой-то библейский стих и сплести вокруг него целую проповедь. Мы не должны проповедовать о Слове Бога или из Слова Бога. Мы должны проповедовать само Слово Бога. И как говорит здесь апостол, «проповедуй Слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением». И назиданием. Встречающееся в этом стихе слово «настой», «настой во время и не во время» означает упорство и настойчивость в этой проповеди. Во время и не во время, то есть в любое время дня и ночи, в любое время года и во всех обстоятельствах, без исключения, мы должны быть готовы обличать, запрещать, увещевать и назидать на основании слова. Назиданием, как мы уже говорили ранее, Павел называет учение. Каждый служитель должен нести служение провозглашения слова Бога, которое включает и обличение, и запрещение, и увещевание. Причем наше обличение должно даваться людям с убежденностью и уверенностью. А упоминаемое здесь увещевание скорее означает утешение. Бывают моменты, когда верующим действительно необходимо утешение, поэтому наша задача — дать его им. И все это включено в такое понятие, как проповедь Слова Бога. Причем делать это надлежит со всяким долготерпением, то есть все мы, несущие Слово Бога, должны обладать недюжинным терпением и щедро проявлять его. Далее прочтем 3 стих. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху». Друзья мои, меня часто мучает вопрос, не подошло ли наше современное общество именно к такому состоянию? Да, мы нередко радуемся, а порой изумляемся и поражаемся тому, какое количество людей сегодня с интересом слушает провозглашение слова. Однако по сравнению с общим числом живущих на этой планете людей, данная группа на самом деле представляет собой весьма небольшой процент. Более того, есть лишь очень немного членов церкви, которые действительно принимают здравое учение. Что же касается остальных, то они не желают слушать это учение.
Знаете, чего они хотят на самом деле? Они хотят по своим прихотям избирать себе учителей, которые льстили бы их слуху. В каких-то комментариях я прочел следующее рассуждение по поводу содержания данного стиха. «В церкви последних времен будут в великом множестве изобиловать всевозможные учителя. В период неустойчивой веры, скептицизма, праздного любопытства и домыслов в вопросах религии эти многочисленные учителя будут роиться подобно песим мухам в Египте. Спрос порождает предложение. Церковная аудитория будет приглашать проповедников или воспитывать своих собственных служителей, которые будут соответствовать их вкусам и запросам. Так что если народ пожелает поклонения Тельцу, среди служителей моментально и без труда найдется тот, кто создаст им этого Тельца». Эти слова, несомненно, соответствуют сегодняшней действительности. Кто-то сказал, что современная кафедра в церкви подобна резонатору барабана, главная задача которого — возвращать тот звук, которого от него хотят добиться. В этой же книге были еще такие строки. «Некоторые прихожане приходят в церковь лишь для того, чтобы послушать что-то интересное, а отнюдь не с целью научиться чему-то. Точно так же мы ради развлечения ходим в театр, услаждаем наш слух красивой речью, приятными вокальными данными или захватывающим сюжетом. Вы не находите, что это весьма реалистичное описание сегодняшней церкви? Кто-то однажды сказал, что некоторые люди идут в церковь, чтобы обратить свои взоры к Богу, а другие ходят в церковь, чтобы обратить свои взоры на других людей. Иными словами, они ходят в церковь не для того, чтобы услышать здравое и жизненное учение. Они не желают слышать слово Бога. Вместо этого они предпочитают получать какую-то замену или суррогат. Один знакомый пастор как-то сказал о современных членах церквей, что они просто ищут религиозного развлечения, предоставляемого им христианскими лицедеями, вся работа которых построена на воздействии на эмоции или любопытство человека. В наших сегодняшних церквях мы видим множество нововведений. Показ эмоциональных фильмов, захватывающий дух своими масштабами красочные представления, ритмичная рок-музыка, всевозможные зрительные эффекты, последние достижения техники и так далее. При этом человек, который просто открывает Библию, зачастую откровенно отвергается, в то время как лишенный глубины религиозный лицедей клоун становится кумиром. Вы не находите, что это превосходное наблюдение и замечательные слова? Но четвертый стих этой главы показывает, что постоянное услаждение слуха скорее приводит к полной потере слуха, когда люди в конце концов отворачиваются от истины и начинают верить в порожденные людьми басни. Давайте прочтем четвертый стих, где Павел пишет: «И от истины отвратят слух и обратятся к басням». Эти люди хотят услышать что-то новенькое, что-то, что будет для них развлечением. Когда я впервые оказался пастором крупной городской церкви, после многолетней работы в небольшой сельской общине, один из моих коллег и наставников поинтересовался о моих впечатлениях от произошедших перемен. Я ответил ему, что многое в моем новом положении мне нравится. Однако признался, что обнаружил один интересный феномен. Если пастор начинает проповедовать по книге Откровения, он может наполнить церковь, даже если эта служба происходит в середине недели. Но если он начинает серию лекций, посвященных посланию к римлянам, то рискует практически опустошить церковь.
А еще я сказал, что заметил, что есть люди, которые готовы проделать весьма далекий путь, чтобы узнать у проповедника количество волосков в хвосте рыжего коня из книги Откровения, но которые не знают и не желают знать всего того, что Бог говорит о святой и чистой жизни. И тогда мой друг произнес слова, которые я никогда не забуду. Он сказал: «Дорогой мой, рано или поздно вы, как служитель, обязательно убедитесь на своем собственном опыте, что огромное число людей больше интересуются Антихристом, нежели Иисусом Христом». Да, есть очень много людей, которые жаждут лишь услаждения своего слуха. Им нравится слушать обо всех странных, незнакомых и необычных вещах. Они хотят всевозможных развлечений, но не желают, чтобы им возвещалось Слово Бога. Многие люди говорили мне, что когда они слушают мои радиопередачи, им не нравится не только моя манера ведения разговора, но также им не нравится суть моих лекций. Они обвиняют меня в том, что я сознательно нападаю на них в своих передачах. Но я уверяю вас, что я даже не знаком с этими людьми. И уж, конечно, не имел намерений делать какие-то обидные выпады в их адрес. Через меня это сделало Слово Бога. Я лишь проповедовал его. Но это еще не все. Самое удивительное заключается в том, что если эти люди продолжают слушать мои лекции, они постепенно обнаруживают, что Слово Божье оказывается для них полезным и благоприятным. Однако я также уверен, что есть множество людей, которых я никогда не знал, и о существовании которых даже не подозревал, но которые начали слушать мои лекции, а затем оставили это занятие, потому что не желали слышать Слово Бога, предпочитая иные развлечения. Далее Павел дает Тимофею особое наставление. Прочтем 5 стих. «Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». В первом столетии служение благовестника не подразумевало того, что мы понимаем под этим понятием сегодня. Во времена Павла евангелистами называли странствующих учителей Божьего слова, то есть обычных миссионеров, если говорить нашим современным языком. В этом смысле Павел тоже был евангелистом. И здесь он говорит Тимофею, что тот тоже должен нести служение возвещения Евангелия, чем, впрочем, Тимофей занимался, путешествуя вместе с Павлом. Однако Павел предупреждает Тимофея, что в последние дни за проповедь слова ему придется претерпевать немалые трудности и скорби. И это предсказание оказывается как нельзя верным в наши дни, друзья мои. Более того, я уверен, что мы уже стоим на пороге того времени, когда в нашем обществе приверженность христианским ценностям будет дорого стоить человеку. Даже сейчас называться христианином становится все менее и менее выгодным. Однако в весьма недалеком будущем это может стать попросту опасным. И мы с вами можем без труда убедиться в справедливости этих наблюдений. Реальное христианство и истинные христиане становятся все менее популярными среди людей этого мира. Далее мы подходим к поистине замечательному отрывку Священного Писания. Здесь Павел пишет свою собственную эпитафию. Давайте прочтем стихи с 6 по 8. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». В этих строках Павел сравнивает свой жизненный путь со спортивным состязанием, в котором спортсмен отдает все свои силы, чтобы достичь победы, совершить течение.
И мы знаем, что всю свою жизнь Павел подчинил этой высшей цели — пройти свой христианский путь так, чтобы эта жизнь чего-то стоила в глазах Бога. В послании к евреям, автором которого я считаю именно апостола Павла, в начале 12 главы написано нечто подобное. «С терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». То же самое Павел говорит и Тимофею. Теперь, в конце своей жизни, апостол мог сказать: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил». Да, он прошел назначенную ему дистанцию, исполнив все то, что Бог предназначил ему исполнить. И при этом он сохранил свою веру. Жизнь Павла была сокровищем, которое было вверено ему Богом. И апостол оказался хорошим распорядителем этого сокровища. Он сохранил свою веру. Он никогда не менял курс, не уклонялся от великих истин и учений Божьего Слова. И об этом он говорит здесь Тимофею. А ожидая предстоящей ему в самом скором будущем насильственной смерти, Павел с упованием смотрел вперед, ибо там его ждала великая награда — венец правды. Друзья мои, предсмертные слова любого человека приобретают значимость по сравнению с другими его творениями. И данное послание отличают особенные печальные интонации, которых мы не встретим в других произведениях апостола. Тем не менее, в этом послании мы слышим и ноты триумфа. Здесь, в своей собственной эпитафии, апостол Павел пишет: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Павел был воином, и на протяжении своей жизни ему предстояло пройти через битвы и сражения. Однако, оглядываясь на прожитую жизнь, он мог сказать о себе, что был хорошим солдатом своего Спасителя, и эта жизнь была прожита не зря. Я бы очень хотел, чтобы каждый из нас мог сказать о себе то же самое. Давайте будем стремиться к этому, друзья мои, и этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.